Javi. Тостовый тавеляк, дом карьет, табу сконан джабути янкаляк, татмевен. Эй, какая энергия! А дверь бедем ургун тазу гуидун, бос кавлая кента тон сюйдун. Эй, албистая кента оттын.